0: Immer nah dran mit US Radio.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.